zelený gorel i pod ke kvajutie. За да научиш трябва много вино